0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Серьезное вооруженное нападение произошло минувшей ночью 2 июля на проспекте Агана в Хайфе, в результате которого один человек не выжил, двое получили ранения. Сигнал АЧП поступил на пульт экстренных служб сразу после полуночи. Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи «Магента Витадом» обнаружили троих молодых людей в возрасте около 25 лет в критическом состоянии. Несмотря на усилия медиков, спасти одного из пострадавших не удалось. Двое же других раненых были экстренно эвакуированы в больницу Рамбам. Оперативники округа Кармель немедленно оцепили район для сбора улик и преследования подозреваемых. По предварительной оценке полиции, инцидент носит криминальный характер. Расследование продолжается. Напомню, что вчера в Израиле были лишены жизни три человека. Среди них и известный раввин 75-летний Амос Гуэта. Волна преступности все больше захватывает города Израиля. Администрация Белого дома рассматривает сценарий возобновления масштабных боевых действий против иранской стороны. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники, Дональд Трамп провел серию закрытых совещаний с главой Пентагона Питом Гексетом и председателем Объединенного комитета начальника штабов генералом Кейном. На встречах обсуждался выход из переговорного процесса ради проведения массированной воздушной кампании, которую в оборонном ведомстве называют, как, цитирую, «завершение работы». Тем не менее, на данном этапе Вашингтон решил воздержаться от полномасштабной эскалации. По оценке руководства США, возобновление войны перечеркнет перспективы дипломатического демонтажа ядерной программы Тегерана. Американская сторона подтвердила готовность продлить сроки переговоров и установила дедлайн до 19 августа, сохранив при этом практику точечных предупредительных ударов в районе Армузского пролива в ответ на любые нарушения со стороны руководства Исламской Республики. Накануне Кнессет одобрил в первом чтении законопроект о новом законе, провозглашающем изучение Торы фундаментальной ценностью государства. Инициативу поддержали 63 законодателя, против выступили 53. Теперь же документ возвращается на доработку в парламентскую комиссию. Цель законопроекта – закрепить статус изучения Торы в качестве базовой основы наследия еврейского народа и еврейского государства, создав юридический противовес другим существующим основным законом. Авторы инициативы подчеркивают, что именно верность текстам Торы позволила еврейскому народу выжить на протяжении тысячелетий и вернуться на свою землю. Ранее же правительство скорректировало текст обсуждаемого оборонного законопроекта, исключив из него наиболее спорное положение. Первоначальная редакция документа предполагала полное приравнивание статуса учащихся ешив к статусу военнослужащих армии обороны Израиля. Предполагалось, что молодые люди, изучающие Тору, смогут претендовать на аналогичный пакет социальных прав, государственных льгот и финансовой поддержки, положенный демобилизованным солдатам. Однако после жестких дискуссий и общественной критики данный параграф был полностью исключен из финального текста законодательной инициативы. Напомню, что сегодня, 2 июля, Израиль отмечает трагическую дату. Ровно 1000 дней с момента тяжелых событий 7 октября. В связи с этим общественные протестные организации и родственники пострадавших инициировали масштабные акции памяти и митинги по всей стране. Активность участников акции неизбежно приведет к серьезным заторам до позднего вечера. Организаторы призывают граждан прервать привычную рутину и почтить память всех, кто не выжил 7 октября. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 2 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное снижение температурных показателей на 1-3 градуса. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 градуса при повышенной влажности. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Когда мы слышим слово «памятник», почти сразу представляем бронзовую фигуру на высоком постаменте. Но один из самых известных израильских художников доказал, что память может выглядеть совсем иначе. Его звали Дани Караван. Он родился в Тель-Авиве еще до создания государства Израиль. Начинал как театральный художник, а со временем стал лауреатом премии Израиля и одним из самых известных мастеров монументального искусства в мире. Его работы появились во Франции, Германии, Испании, Италии, Южной Корее и, конечно, в Израиле. Самая известная работа Каравана на родине – мемориал Негевской бригаде в Бейершеве. Здесь нет привычного памятника с героем на пьедестале. Вместо него – бетонные конструкции, пустынный ветер, солнечный свет и открытое небо. Караван был убежден – память нельзя рассматривать со стороны, ее нужно почувствовать. Именно поэтому ему доверяли создавать мемориалы, посвященные самым трагическим страницам истории. Среди них мемориал жертвам национал-социализма народов синти и рома в Берлине и мемориал философу Вальтеру Беньямину на границе Испании и Франции. Если окажетесь в Бейершеве, обязательно загляните к мемориалу Негевской бригады. Не торопитесь уходить, просто пройдите через него. Наверное, именно тогда станет понятно, что Дани Караван создавал не памятники из камня и бетона. Он создавал места, где память продолжает жить. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Серьезное вооруженное нападение произошло минувшей ночью 2 июля на проспекте Агана в Хайфе, в результате которого один человек не выжил, двое получили ранения. Сигнал ОЧП поступил на пульт экстренных служб сразу после полуночи. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи «Магента Витадом»

обнаружили 3 молодых людей в возрасте около 25 лет в критическом состоянии. Несмотря на усилия медиков, спасти одного из пострадавших не удалось. 2 же других раненых были экстренно эвакуированы в больницу Рамбом. Оперативники округа Кармель немедленно оцепили район для сбора улик и преследования подозреваемых. По предварительной оценке полиции, инцидент носит криминальный характер. Расследование продолжается. Напомню, что вчера в Израиле были лишены жизни 3 человека. Среди них и известный раввин, 75-летний Амос Гуэта. Волна преступности все больше захватывает города Израиля. Администрация Белого дома рассматривает сценарий возобновления масштабных боевых действий против иранской стороны. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники, Дональд Трамп провел серию закрытых совещаний с главой Пентагона Питом Гексетом и председателем Объединенного комитета начальника штабов генералом Кейном. На встречах обсуждался выход из переговорного процесса ради проведения массированной воздушной кампании, которую в оборонном ведомстве называют, как цитирую, «завершение работы». Тем не менее, на данном этапе Вашингтон решил воздержаться от полномасштабной эскалации. По оценке руководства США, возобновление войны перечеркнет перспективы дипломатического демонтажа ядерной программы Тегерана. Американская сторона подтвердила готовность продлить сроки переговоров и установила дедлайн до 19 августа, сохранив при этом практику точечных предупредительных ударов в районе Армузского пролива в ответ на любые нарушения со стороны руководства Исламской Республики. Накануне Кнессет одобрил в первом чтении законопроект о новом законе, провозглашающем изучение Торы фундаментальной ценностью государства. Инициативу поддержали 63 законодателя, против выступили 53. Теперь же документ возвращается на доработку в парламентскую комиссию. Цель законопроекта – закрепить статус изучения Торы в качестве базовой основы наследия еврейского народа и еврейского государства, создав юридический противовес другим существующим основным законом. Авторы инициативы подчеркивают, что именно верность текстам Торы позволила еврейскому народу выжить на протяжении тысячелетий и вернуться на свою землю. Ранее же правительство скорректировало текст обсуждаемого оборонного законопроекта, исключив из него наиболее спорное положение. Первоначальная редакция документа предполагала полное приравнивание статуса учащихся ешив к статусу военнослужащих армии обороны Израиля. Предполагалось, что молодые люди, изучающие Тору, смогут претендовать на аналогичный пакет социальных прав, государственных льгот и финансовой поддержки, положенный демобилизованным солдатам. Однако после жестких дискуссий и общественной критики данный параграф был полностью исключен из финального текста законодательной инициативы. Напомню, что сегодня, 2 июля, Израиль отмечает трагическую дату. Ровно 1000 дней с момента тяжелых событий 7 октября. В связи с этим общественные протестные организации и родственники пострадавших инициировали масштабные акции памяти и митинги по всей стране. Активность участников акции неизбежно приведет к серьезным заторам до позднего вечера. Организаторы призывают граждан прервать привычную рутину и почтить память всех, кто не выжил 7 октября. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 2 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное снижение температурных показателей на 1-3 градуса. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 градуса при повышенной влажности. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. До встречи!

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Каждое лето тысячи невест по всему миру ищут платье своей мечты. И очень часто этот поиск приводит в Израиль. Как получилось, что небольшая страна без парижской недели моды стала одной из мировых столиц свадебного от кутюр? Ответ начинается с самой израильской свадьбы. Для большинства еврейских пар она по-прежнему проходит под хупой, а свадебное платье остается главным символом этого дня. Для многих женщин это единственная возможность надеть платье от кутюр, созданное специально для них. Так в Израиле сформировалась целая культура свадебной моды. Небольшие семейные ателье со временем превратились во всемирно известные модные дома. Их дизайнеры перестали оглядываться на Париж и Милан и предложили собственный взгляд на современную невесту. Легкие силуэты, тончайшую ручную вышивку, почти невесомое кружево и платье, которые не прячут женщину, а подчеркивают ее индивидуальность. Сегодня имена Гали Лав, Берты и Инбальд

0: Марокко известны далеко за пределами Израиля. Их платья выбирают невесты и знаменитости по всему миру. Но началось все с желания создать не просто красивое платье, а то единственное, которое женщина запомнит на всю жизнь. Наверное, именно поэтому Израиль стал одной из мировых столиц свадебной высокой моды. Здесь древняя традиция встречает современный дизайн. А платье рождается не только как произведение искусства, но и как часть одного из самых важных дней в жизни человека.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В ходе церемонии, посвященной памяти павших бойцов Второй Ливанской войны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем выступлении возложил полную ответственность за разрушение на севере страны на радикальные шиитские группировки, превратившие суверенный Ливан в плацдарм для атак. Глава правительства отметил, что подписанное трехстороннее соглашение призвано коренным образом изменить баланс сил. В свою очередь, военное руководство подтвердило, что Цааль сохранит контроль над стратегическими буферными зонами безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа до полного устранения риска повторения масштабного вторжения. Переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном вышел на новый этап в ходе раунда непрямых консультаций в столице Катара. Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил позитивную динамику встреч, отметив, что американские технические специалисты

террористы, действуя через посредников из Катара и Пакистана, планомерно продвигаются по ключевым пунктам повестки. В центре внимания сторон находится обсуждение ранее согласованного меморандума о взаимопонимании. Белый дом подчеркивает, что ключевым американским приоритетом остается заморозка ядерной программы иранской стороны, и дискуссии вскоре полностью сосредоточатся на механизмах контроля и инспекции со стороны МАГАТЭ. По оценкам же американской администрации, дипломатический трек в Дохе на данный момент демонстрирует стабильный прогресс, несмотря на сохраняющиеся разногласия сторон по вопросам безопасности судоходства. Гуманитарная дипломатия Израиля в действии на южноамериканском континенте. Передовая группа израильской миссии помощи уже прибыла в Венесуэлу для ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Возглавляет делегацию представитель Министерства иностранных дел, назначенный посол Израиля в Мексике и командир миссии ЦАЛЯ, начальник штаба командования тыла. Сразу по прибытии специалисты провели серию рабочих встреч с местными экстренными службами для оценки масштабов разрушений и координации совместных действий. Уже в ближайшие дни ожидается прибытие основного состава израильской группы. Профильные эксперты армии обороны Израиля подключаются к восстановительным работам, задействовав уникальный многолетний опыт страны в ликвидации последствий глобальной катастрофы и чрезвычайных ситуаций. В Иерусалиме состоялось официальное открытие 22-х Маккабианских игр, собравших тысячи зрителей на столичном стадионе Теди. Нынешнее соревнование, которое часто называют «еврейской олимпиадой», проходит под девизом повышенной консолидации и солидарности между Израилем и диаспорой. Старт масштабного спортивного события был отложен на год из-за затяжного регионального кризиса и обострения противостояния с иранской стороной, а также ее сателлитами. Праздничную церемонию посетили первые лица государства, включая президента Израиля Исхака Герцога и премьер-министра Бенямина Нетаньяху. В параде делегации приняли участие около 5000 атлетов из 35 стран мира. В течение двух недель спортсмены разыграют медали в нескольких возрастных категориях, включая юниорские, открытые и паралимпийские дисциплины. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 2 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное снижение температурных показателей на 1-3 градуса, которые вернутся к стандартным среднесезонным значениям для начала июля. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 градуса при повышенной влажности. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В июле 1976 года больше 100 израильтян и евреев оказались в заложниках почти в 4000 километров от дома. Захваченный террористами самолет приземлился в аэропорту Энтебе в Уганде. Мир готовился к переговорам. Израиль готовился к спасательной операции. Через несколько дней террористы отпустили большинство пассажиров, но израильтян и евреев оставили в плену. Именно тогда в Иерусалиме приняли решение, которое многим казалось невозможным – отправить спецподразделение через половину Африки, чтобы вернуть своих граждан домой. Подготовка операции шла в строжайшей тайне. Для первых минут штурма бойцы даже доставили в Уганду черный «Мерседес» и автомобили сопровождения, рассчитывая выдать их за президентский кортеж Иди Амина. Но уже на месте выяснилось, что угандийский лидер пересел на белый «Мерседес», и действовать пришлось почти без эффекта неожиданности. Несмотря на огромный риск, операция позволила освободить почти всех заложников. Единственным погибшим израильским военнослужащим стал командир штурмовой группы Йонатан Нетаньягу. Трое заложников погибли во время штурма. А еще одна заложница, остававшаяся в больнице Кампалы, позже была убита по приказу режима Иди Амина. В этом году операции Энтебе исполняется 50 лет. С тех пор она стала не только одной из самых известных операций спецназа в мировой истории. Для многих израильтян это прежде всего напоминание о принципе, который появился задолго до наших дней. Если есть шанс вернуть своих домой, то за них будут бороться, даже если придется лететь через полмира. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В ходе церемонии, посвященной памяти павших бойцов Второй Ливанской войны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем выступлении возложил полную ответственность за разрушение на севере страны на радикальные шиитские группировки, превратившие суверенный Ливан в плацдарм для атак. Глава правительства отметил, что подписанное трехстороннее соглашение призвано коренным образом изменить баланс сил. В свою очередь, военное руководство подтвердило, что Цааль сохранит контроль над стратегическими буферными зонами безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа до полного устранения риска повторения масштабного вторжения. Переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном вышел на новый этап в ходе раунда непрямых консультаций в столице Катара. Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил позитивную динамику встреч, отметив, что американские технические специалисты, действуя через посредников из Катара и Пакистана, планомерно продвигаются по ключевым пунктам повестки. В центре внимания сторон находится обсуждение ранее согласованного меморандума о взаимопонимании. Белый дом подчеркивает, что ключевым американским приоритетом остается заморозка ядерной программы иранской стороны, и дискуссии вскоре полностью сосредоточатся на механизмах контроля и инспекции со стороны МАГАТЭ. По оценкам же американской администрации, дипломатический трек в Дохе на данный момент демонстрирует стабильный прогресс, несмотря

на сохраняющиеся разногласия сторон по вопросам безопасности судоходства. Гуманитарная дипломатия Израиля в действии на южноамериканском континенте. Передовая группа израильской миссии помощи уже прибыла в Венесуэлу для ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Возглавляет делегацию представитель Министерства иностранных дел, назначенный посол Израиля в Мексике и командир миссии Ацаля, начальник штаба командования тыла. Сразу по прибытии специалисты провели серию рабочих встреч с местными экстренными службами для оценки масштабов разрушений и координации совместных действий. Уже в ближайшие дни ожидается прибытие основного состава израильской группы. Профильные эксперты армии обороны Израиля подключаются к восстановительным работам, задействовав уникальный многолетний опыт страны в ликвидации последствий глобальной катастрофы чрезвычайных ситуаций. В Иерусалиме состоялось официальное открытие 22-х Маккабианских игр, собравших тысячи зрителей на столичном стадионе Теди. Нынешнее соревнование, которое часто называют «еврейской олимпиадой», проходит под девизом повышенной консолидации и солидарности между Израилем и диаспорой. Старт масштабного спортивного события был отложен на год из-за затяжного регионального кризиса и обострения противостояния с иранской стороной, а также ее сателлитами. Праздничную церемонию посетили первые лица государства, включая президента Израиля Исхака Герцога и премьер-министра Бенямина Нетаньяху. В параде делегации приняли участие около 5000 атлетов из 35 стран мира. В течение двух недель спортсмены разыграют медали в нескольких возрастных категориях, включая юниорские, открытые и паралимпийские дисциплины. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 2 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное снижение температурных показателей на 1-3 градуса, которые вернутся к стандартным среднесезонным значениям для начала июля. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 градуса при повышенной влажности. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Представьте себе семью, в которой родители решили разговаривать с ребенком только на языке, которым уже почти 2000 лет никто не пользовался в повседневной жизни. Именно такой эксперимент в конце 19 века начал Элиэзер бен Иуда. В то время иврит оставался языком молитвы и древних книг. В обычной жизни евреи говорили на идыш, ладино, арабском, русском и десятках других языков. Почти никто не верил, что иврит можно вернуть к жизни. Бен Иуда решил начать с собственного дома. Его сын Итамар с рождения слышал только иврит. Но очень скоро стало казаться, что эксперимент провалился. Прошло несколько лет, а мальчик почти не говорил. Друзья семьи убеждали Бен Иуду отказаться от своей идеи и начать разговаривать с ребенком на русском языке. Они были уверены, что мальчик просто не сможет освоить язык, который веками оставался только языком молитвы. Но этого не произошло. Итамар заговорил и стал первым в современной истории человеком, для которого иврит был родным языком. А сам Бен Иуда продолжал создавать словарь современного иврита, придумывать новые слова и убеждать школы перейти на преподавание на иврите. Сегодня миллионы людей говорят на иврите, даже не задумываясь, что когда-то этот язык пришлось буквально вернуть к жизни. И началось это не с решения правительства и не с нового закона, а с одной семьи, которая рискнула сделать первый шаг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац озвучил жесткую позицию Иерусалима. По его словам, силовые структуры нашей страны находятся в состоянии максимальной готовности из-за рисков срыва текущих дипломатических соглашений и новой эскалации. Глава министерства подчеркнул, что любые попытки нанести ракетные удары по израильской территории встретят немедленный сокрушительный ответ, так как мириться с подобными атаками страна не станет. В рамках долгосрочной стратегии безопасности армия обороны Израиля уже получила официальное распоряжение подготовить детальный план полностью автономной боевой операции. На текущий момент у командования ЦАЛЯ уже создана обновленная база стратегических целей и подтверждена стопроцентная готовность как к оборонительным действиям, так и к нанесению упреждающих ударов. Очередной виток эскалации в риторике между Иерусалимом и Тегераном. В ответ на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца, затронувшие безопасность верховного лидера Ирана Муштабы Хаменеи, сына ликвидированного Али Хаменеи, внешнеполитическое ведомство иранской стороны выступило с резким демаршем. В своем официальном заявлении руководство Исламской Республики подчеркнуло, что Вашингтон, цитирую, «обязан сдерживать действия своих союзников в рамках существующих договоренностей». Согласно заявлению иранской стороны, если эти предупреждения будут проигнорированы, Тегеран готов, цитирую, «преподать урок оппонентам». Дипломаты подчеркнули, что любые прямые угрозы в адрес гражданского населения или же руководства Исламской Республики повлекут за собой немедленный и максимально жесткий силовой ответ. Напомню, что плановые инфраструктурные работы временно изменят график движения поездов на севере страны. Уже в ближайшую пятницу, 3 июля, из-за масштабной модернизации путей в районе Кирьят-Моцкина будут закрыты 4 крупные станции – Нария, Ако, Кармиэль и Ахихут. Обновление полотна направлено на повышение безопасности

и улучшение качества поездок. В течение суток поезда, следующие из Мадиина и Бершевы в Наарию, будут доезжать только до Кирьят-Моцкина. Аналогичные изменения коснутся и ветки из Хайфы на Кармиэль. Этот маршрут также сократят до Кирьят-Моцкина. Для удобства граждан администрация Рекевет Исраэль организует бесплатные автобусы, которые будут курсировать между закрытыми станциями. Железнодорожное сообщение полностью возобновится в привычном режиме на исходе Шаббата вечером 4 июля. Пассажирам рекомендуют проверять точное расписание автобусов на официальном сайте или в приложении перевозчика. Чрезвычайное происшествие зафиксировано в центре страны, где группа неизвестных в масках совершила умышленный поджог коммерческого объекта. Инцидент произошел в ночные часы 1 июля в Рамадгане, где злоумышленники атаковали местное городское кафе. Огонь нанес серьезный ущерб имуществу. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и следственные группы правоохранительных органов. В рамках начатого расследования полиция проверяет несколько версий произошедшего. Ключевым направлением следствия на данный момент является проверка мотивов преступления, а именно работа данного развлекательного заведения в шаббат, что не нравилось некоторым жителям города. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 2 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное снижение температурных показателей на 1-3 градуса, которые вернутся к стандартным среднесезонным значениям для начала июля. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 градуса при повышенной влажности. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Наверняка вы не раз замечали в своем городе небольшую табличку, построена при поддержке Мефаль Апайс. Такие есть по всему Израилю. На школах, библиотеках, спортивных комплексах, домах культуры и общественных центрах. Мы проходим мимо них каждый день и почти не обращаем внимания. А ведь за этой скромной надписью скрывается одна из самых необычных историй страны. В 1951 году молодому Израилю остро не хватало денег на строительство общественных зданий. Тогда государство приняло неожиданное решение – создать национальную лотерею. Но не ради прибыли как таковой, а для того, чтобы направлять доходы на развитие городов и поселков. С тех пор каждый купленный билет помогает строить то, чем ежедневно пользуются миллионы людей. Школы и детские сады, библиотеки и спортивные залы, театры, молодежные центры, культурные учреждения. Практически в каждом израильском городе есть объекты, появившиеся благодаря Мефаль Апайс. Конечно, большинство игроков никогда не сорвет джекпот. Но в Израиле существует лотерея, где главный выигрыш нередко достается не одному человеку, а целому городу. И в следующий раз, увидев знакомую табличку на стене общественного здания, вы уже будете знать, это тоже счастливый билет. Только выиграл его не кто-то один, а все жители сразу. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац озвучил жесткую позицию Иерусалима. По его словам, силовые структуры нашей страны находятся в состоянии максимальной готовности из-за рисков срыва текущих дипломатических соглашений и новой эскалации. Глава министерства подчеркнул, что любые попытки нанести ракетные удары по израильской территории встретят немедленный сокрушительный ответ, так как мириться с подобными атаками страна не станет. В рамках долгосрочной стратегии безопасности армия обороны Израиля уже получила официальное распоряжение подготовить детальный план полностью автономной боевой операции. На текущий момент у командования ЦАЛЯ уже создана обновленная база стратегических целей и подтверждена стопроцентная готовность как к оборонительным действиям, так и к нанесению упреждающих ударов. Очередной виток эскалации в риторике между Иерусалимом и Тегераном. В ответ на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца, затронувшие безопасность верховного лидера Ирана Муджтабы Хаменеи, сына ликвидированного Али Хаменеи, внешнеполитическое ведомство иранской стороны выступило с резким демаршем. В своем официальном заявлении руководство Исламской Республики подчеркнуло, что Вашингтон, цитирую, «обязан сдерживать действия своих союзников в рамках существующих договоренностей». Согласно заявлению иранской стороны, если эти предупреждения будут проигнорированы, Тегеран готов, цитирую, «преподать урок оппонентам». Дипломаты подчеркнули, что любые прямые угрозы в адрес гражданского населения или же руководства Исламской Республики повлекут за собой немедленный и максимально жесткий силовой ответ. Напомню, что плановые инфраструктурные работы временно изменят график движения поездов на севере страны. Уже в ближайшую пятницу, 3 июля, из-за масштабной модернизации путей в районе Кирьят-Моцкина будут закрыты 4 крупные станции – Нария, Ако, Кармиэль и Ахихут. Обновление полотна направлено на повышение безопасности и улучшение качества поездок. В течение суток поезда, следующие с Мадиина и Бершевы в Наарию, будут доезжать только до Кирьят-Моцкина. Моцкина. Аналогичные изменения коснутся и ветки из Хайфы на Кармиэль. Этот маршрут также сократят до Кирьят-Моцкина. Для удобства граждан администрация Рекевет Исраэль организует бесплатные автобусы, которые будут курсировать между закрытыми станциями. Железнодорожное сообщение полностью возобновится в привычном режиме на исходе шаббата вечером 4 июля. Пассажирам рекомендуют проверять точное расписание автобусов на официальном сайте или в приложении перевозчика. Чрезвычайное происшествие зафиксировано в центре страны, где группа неизвестных в масках совершила умышленный поджог коммерческого объекта. Инцидент произошел в ночные часы 1 июля в Рамадгане, где злоумышленники атаковали местное городское кафе. Огонь нанес серьезный ущерб имуществу. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и следственные группы правоохранительных органов. В рамках начатого расследования полиция проверяет несколько версий произошедшего. Ключевым направлением следствия на данный момент является проверка мотивов преступления, а именно работа данного развлекательного заведения в шаббат, что не нравилось некоторым жителям города. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 2 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное снижение температурных показателей на 1-3 градуса, которые вернутся к стандартным среднесезонным значениям для начала июля. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 градуса при повышенной влажности. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко.
1: Уже более 60 лет Израиль пытается вернуть домой одного человека. За это время удалось найти его письма, фотографии, документы и личные вещи. Но не его самого. Этого человека звали Эли Коэн. Под именем Камель Амин Таабет он несколько лет жил в Сирии и сумел войти в ближайшее окружение политической и военной элиты страны. Ему настолько доверяли, что начали предлагать государственные должности. Благодаря ему Израиль получал сведения, которые невозможно было добыть никаким другим способом. В январе 1965 года Эли Коэна разоблачили, а через несколько месяцев публично казнили в Дамаске. Все эти годы Израиль не прекращал попыток узнать, где он похоронен. И только в прошлом году в результате секретной операции удалось вернуть из Сирии около 2500 документов и личных вещей Эли Коэна. Среди них были письма семье, фотографии, ключи от квартиры, поддельные документы и даже его завещание. Но место его захоронения до сих пор остается неизвестным. Поэтому история Эли Коэна для Израиля еще не закончилась. Она закончится только тогда, когда человек, который так преданно служил своей стране и столько для нее сделал, наконец вернется домой.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Это Мано.
5: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля выступил с жестким предупреждением в адрес региональных противников. Бенямин Нетаньяху подчеркнул готовность к самым, цитирую, решительным действиям, напомнив, что ради спасения страны израильские силы уже ранее дважды проводили операции непосредственно на территории иранской стороны. По словам премьера, при возникновении экзистенциальной угрозы руководство Исламской Республики столкнется с третьим оперативным вмешательством. В качестве главного стратегического приоритета Нетаньяху обозначил полное недопущение появления ядерного арсенала у Тегерана. Несмотря на недавнее подписанное рамочное соглашение о прекращении огня на северной границе при посредничестве Вашингтона, израильский лидер констатировал, что противостояние иранской оси далеко от завершения и требует постоянного сохранения военной мощи. Кнессет сделал первый шаг к расширению полномочий правоохранительных органов, утвердив в первом чтении резонансный оборонный документ. Законопроект, получивший единогласную поддержку на пленарном заседании, переводит право полиции на экстренные обыски без судебного ордера в статус постоянной юридической нормы. Силовики получат легальную возможность незамедлительно изымать уличные камеры, видеорегистраторы и любые записывающие устройства, если существует прямая угроза уничтожения улик. Новые правила будут применяться при расследовании тяжких преступлений. На данный же момент инициатива передана в Комиссию по национальной безопасности для подготовки к итоговому утверждению. Отечественный авиаперевозчик Air Haifa объявил о масштабном расширении своего присутствия на рынке внутренних пассажирских перевозок. Начиная с конца октября текущего года, авиакомпания запускает регулярное авиасообщение между главными воздушными воротами страны, аэропортом имени Бен-Гуриона и южным аэропортом Рамон. Согласно стратегическому плану, перевозчик намерен осуществлять до 10 ежедневных рейсов в пиковые периоды, что значительно улучшит транспортную комфортную доступность самого южного курорта. Параллельно с этим компания увеличивает объемы перевозок из своего базового аэропорта в Хайфе сразу на 40%. Для реализации этих задач флот пополнится двумя современными лайнерами семейства АТР, а также стартует компания по набору опытных пилотов. В долгосрочной перспективе руководство планирует модернизацию взлетной полосы на севере страны для запуска прямых рейсов в Европу и Объединенные Арабские Эмираты. Проверяя салон автомобиля, остановленного в центре страны, оперативники обнаружили замаскированный люк, ведущий в специально оборудованное двойное дно машины. В этом тесном укрытии находились 13 жителей Иудеи и Самарии, пытавшихся тайно проникнуть на израильскую территорию в обход законных процедур. Организатором опасного рейса оказался водитель автобуса, житель Восточного Иерусалима. Все обнаруженные нарушители вместе с водителем были задержаны на месте. Их доставили на допрос для выяснения всей сети сообщников. Напомню, что сегодня, 2 июля, Израиль отмечает трагическую дату. Ровно 1000 дней с момента тяжелых событий 7 октября.

связи с этим общественные протестные организации и родственники пострадавших инициировали масштабные акции памяти и митинги по всей стране. Массовые демонстрации проходят в более чем в 50 ключевых локациях, включая перекрестки главных транспортных артерий. Активность участников акции неизбежно приведет к серьезным заторам до позднего вечера. Организаторы призывают граждан прервать привычную рутину и почтить память всех, кто не выжил 7 октября. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 2 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное снижение температурных показателей на 1-3 градуса, которые вернутся к стандартным среднесезонным значениям для начала июля. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 градуса при повышенной влажности. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. По самой известной версии, одно из величайших археологических открытий 20 века началось с брошенного камня. В 1947 году молодой бедуин Мухаммад Эд-Диб пас овец у пещер Кумрана, неподалеку от Мертвого моря. Позже он рассказывал, что бросил камень в одну из пещер и вместо глухого удара услышал звон разбившегося глиняного сосуда. Он зашел внутрь, чтобы посмотреть, что произошло, и обнаружил древние кувшины со свитками, пролежавшими в темноте почти 2000 лет. Впоследствии археологи исследовали 11 пещер Кумрана и нашли около 900 рукописей. Среди них оказались древнейшие из известных списков большинства книг Танаха, а также десятки ранее неизвестных религиозных и исторических текстов. Эта находка стала одной из самых важных в истории библейской археологии. В наши дни свитки Мертвого моря хранятся в храме книги в Иерусалиме и продолжают открывать ученым новые страницы прошлого. Они помогли лучше понять историю древнего иудаизма и подтвердили, с какой поразительной точностью на протяжении веков переписывались многие библейские тексты. Тысячи людей приезжают в Израиль, чтобы увидеть эти свитки своими глазами. Но их история напоминает: величайшие открытия не всегда рождаются в научных лабораториях. Иногда они просто ждут своего часа в полной темноте и почти 2000 лет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать.

0: расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля выступил с жестким предупреждением в адрес региональных противников. Биньямин Нетаньяху подчеркнул готовность к самым, цитирую, решительным действиям, напомнив, что ради спасения страны израильские силы уже ранее дважды проводили операции непосредственно на территории иранской стороны. По словам премьера, при возникновении экзистенциальной угрозы руководство Исламской Республики столкнется с третьим оперативным вмешательством. В качестве главного стратегического приоритета Нетаньяху обозначил полное недопущение появления ядерного арсенала у Тегерана. Несмотря на недавнее подписанное рамочное соглашение о прекращении огня на северной границе при посредничестве Вашингтона, израильский лидер констатировал, что противостояние иранской оси далеко от завершения и требует постоянного сохранения военной мощи. Кнессет сделал первый шаг к расширению полномочий правоохранительных органов, утвердив в первом чтении резонансный оборонный документ. Законопроект, получивший единогласную поддержку на пленарном заседании, переводит право полиции на экстренные обыски без судебного ордера в статус постоянной юридической нормы. Силовики получат легальную возможность незамедлительно изымать уличные камеры, видеорегистраторы и любые записывающие устройства, если существует прямая угроза уничтожения улик. Новые правила будут применяться при расследовании тяжких преступлений. На данный же момент инициатива передана в Комиссию по национальной безопасности для подготовки к итоговому утверждению. Отечественный авиаперевозчик Air Haifa объявил о масштабном расширении своего присутствия на рынке внутренних пассажирских перевозок. Начиная с конца октября текущего года, авиакомпания запускает регулярное авиасообщение между главными воздушными воротами страны, аэропортом имени Бен-Гуриона и южным аэропортом Рамон. Согласно стратегическому плану, перевозчик намерен осуществлять до 10 ежедневных рейсов в пиковые периоды, что значительно улучшит транспорт доступность самого южного курорта. Параллельно с этим компания увеличивает объемы перевозок из своего базового аэропорта в Хайфе сразу на 40%. Для реализации этих задач флот пополнится двумя современными лайнерами семейства АТР, а также стартует компания по набору опытных пилотов. В долгосрочной перспективе руководство планирует модернизацию взлетной полосы на севере страны для запуска прямых рейсов в Европу и Объединенные Арабские Эмираты. Проверяя салон автомобиля, остановленного в центре страны, оперативники обнаружили замаскированный люк, ведущий в специально оборудованное двойное дно машины. В этом тесном укрытии находились 13 жителей Иудеи и Самарии, пытавшихся тайно проникнуть на израильскую территорию в обход законных процедур. Организатором опасного рейса оказался водитель автобуса, житель Восточного Иерусалима. Все обнаруженные нарушители вместе с водителем были задержаны на месте. Их доставили на допрос для выяснения всей сети сообщников. Напомню, что сегодня, 2 июля, Израиль отмечает трагическую дату. Ровно 1000 дней с момента тяжелых событий 7 октября. В связи с этим общественные протестные организации и родственники пострадавших инициировали масштабные акции памяти и митинги по всей стране. Массовые демонстрации проходят в более чем в 50 ключевых локациях, включая перекрестки главных транспортных артерий. Активность участников акции неизбежно приведет к серьезным заторам до позднего вечера. Организаторы призывают граждан прервать привычную рутину и почтить память всех, кто не выжил 7 октября. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 2 июля,

синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное снижение температурных показателей на 1-3 градуса, которые вернутся к стандартным среднесезонным значениям для начала июля. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 градуса при повышенной влажности. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. 14 мая 1948 года у государства Израиль появились не только флаг, герб и декларация независимости. В тот же день у него появился собственный голос. Первой государственной радиостанцией стал «Коль Исраэль». Еще совсем недавно она работала как подпольное радио «Аганы», а вечером 14 мая впервые вышла в эфир уже от имени независимого Израиля. Первой передачей стала прямая трансляция церемонии, на которой Давид Бен-Гурион зачитал Декларацию независимости. Все происходило в невероятной спешке. В небольшом здании Тель-Авивского музея не хватало места ни людям, ни аппаратуре. По воспоминаниям участников, некоторым сотрудникам радио пришлось вести эфир буквально из туалетных кабинок. Так начиналось вещание страны, которое было всего несколько часов. Прошли десятилетия. Радио давно перестало быть единственным источником новостей. Появилось телевидение, интернет и социальные сети. Но именно тогда, в мае 1948-го, миллионы людей впервые услышали голос своего государства. Наверное, поэтому история «Коль Исраэль» напоминает нам, государство рождается не только в момент подписания документов. Оно по-настоящему становится государством тогда, когда у него появляется голос, который могут услышать все. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия.

Военнослужащие Цахала, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: вже пізно йти назад.
1: Радіомузика 106.4

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность. This is your musical track to

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Почти 2000 лет евреи жили в Йемене. Но в 1949 году история одной из древнейших еврейских общин мира вдруг начала стремительно заканчиваться.

заканчиваться. После создания государства Израиль положение евреев в Йемене резко ухудшилось. Тысячи семей оставляли свои дома, имущество и землю. Многие неделями добирались пешком через горы и пустыню до лагеря возле Адена. Там их ждали самолеты, которые большинство никогда прежде не видело. Официальное название этой операции было «На крыльях орлов». По библейским словам, «Я носил вас на орлиных крыльях». Название «Волшебный ковер» появилось позже благодаря журналистам. За неполные полтора года Израиль перевез около 49 тысяч человек. Почти всю еврейскую общину Йемена. Они прилетели почти без вещей. Но вместе с ними в Израиль пришли древние традиции, уникальные песнопения, ювелирное мастерство, кухня и богатое культурное наследие, которое бережно сохранялось на протяжении многих веков. Для Израиля операция «Волшебный ковер» стала одной из самых масштабных спасательных миссий первых лет существования государства. А для десятков тысяч йеменских евреев она стала дорогой, которая спустя почти 2000 лет привела их туда, куда были обращены молитвы их предков. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Александра Боева.
1: Когда в Израиле впервые предложили выращивать рыбу в пустыне, многие решили, что это шутка. Какая рыба, если вокруг песок, жара и почти нет воды? Но оказалось, что ответ скрывался под землей. В Негеве и Араве ученые обнаружили запасы теплой солоноватой воды. Для питья она почти не подходит, зато идеально подходит для выращивания некоторых видов рыбы. В конце 1980-х профессор Самуэль Аппельбаум вместе с коллегами предложил использовать этот неожиданный ресурс. Так в израильской пустыне появились первые рыбные хозяйства. Сегодня здесь выращивают морского леща, барамунди и другие виды рыбы. А воду после специальных очистных систем используют повторно, в том числе для полива сельскохозяйственных культур. Израильский опыт изучают специалисты со всего мира. Ведь речь идет не только о рыбоводстве, но и о том, как наука помогает по-новому использовать природные ресурсы. Если однажды будете путешествовать по Негеву или Араве и увидите среди песков рыбные фермы, не удивляйтесь. Пустыня неохотно раскрывает свои секреты. Но один из них сегодня помогает выращивать рыбу там, где еще совсем недавно это казалось невозможным.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти

планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: В июне Израиль простился с человеком, который однажды изменил само представление о том, что такое картина. Ушел из жизни Яков Агам. Ему было 98 лет, и его называют одним из создателей кинетического искусства. Хотя сам он, наверное, сказал бы проще. Искусство не должно стоять на месте. Представьте себе музей, где перед картиной нельзя просто остановиться. Сделайте шаг вправо, увидите одно изображение. Шаг влево, и оно уже совсем другое. Именно так работают произведения Агама. Он первым превратил зрителя в участника искусства. По его замыслу, картина рождается не только в мастерской художника, но и в тот момент, когда человек начинает двигаться рядом с ней. Эта идея появилась не случайно. Яков Агам вырос в семье раввина и каббалиста. Позже он вспоминал, что с детства наблюдал за песчаными дюнами, которые ветер менял каждый день. Один и тот же пейзаж никогда не повторялся. Тогда он понял мысль, определившую всю его жизнь. В мире нет ничего окончательно завершенного. Сегодня работы Якова Агама находятся в крупнейших музеях мира. А в Израиле его самое известное произведение знакомо почти каждому. Это знаменитый фонтан на площади Дизингоф в Тель-Авиве. Если будете там, не спешите фотографировать. Обойдите фонтан кругом, и только тогда вы увидите его таким, каким задумал художник. Наверное, это и есть лучший способ вспомнить человека, который всю жизнь убеждал мир. Настоящее искусство начинается тогда, когда зритель перестает стоять на месте.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии, добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель «Краун Плаза Хайфа» подготовил для

0: вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Представьте себе, вам нужно выпустить первые почтовые марки нового государства. Но есть одна проблема. У этого государства еще нет официально утвержденного названия. Именно с такой задачей столкнулся Израиль в мае 1948 года. Стране срочно требовали собственные марки, но решение о названии еще не было окончательно оформлено. Поэтому на первом выпуске появилась надпись «Дор Иври» – «Еврейская почта». Слово «Израиль» на них отсутствовало. Эти марки поступили в обращение всего через несколько дней после провозглашения независимости. В стране уже шла война. Не хватало продовольствия, оружия и самых необходимых вещей. Но почтовая служба начала работать практически сразу. Молодому государству нужно было поддерживать связь между городами, принимать официальную корреспонденцию и соединять письмами семьи, разбросанные по всему миру. Позже на марках появилось название «Израиль», а первые выпуски «Дор Иври» стали настоящей гордостью филателистов. Они сохранили память о нескольких днях, когда государство уже существовало, а его имя еще только входило в историю. Кстати, эмблему почты Израиля украшает бегущий олень. С древних времен он считался символом быстроты и добрых вестей. И, пожалуй, трудно придумать более точный символ для службы, которая родилась вместе с государством и с первых дней помогала людям

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Краун Плаза Хайфа подготовил для вас специальное предложение. Скидка

от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.